0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: Семейная жизнь.
2: Никто из нас не может сказать, что у него всегда все получается правильно. И в вопросах принятия на себя роли отважного лидера.
3: Все мы совершаем ошибки, о которых мы можем со временем жалеть. Но смотря вперед, ключевой вопрос заключается в том, как вы будете защищать свою семью сегодня. И как вы, будучи мужчиной, возьмете на себя ответственность и не дадите злу одержать триумф в вашей семье.
2: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Мы сегодня поговорим о том, что значит для мужчин быть на страже, твердо стоять в вере, быть мужчиной и быть сильным, чтобы все, что он делает, было сделано в любви.
3: Мы призывали мужчин сделать шаг вперед, призывали их быть мужественными. Когда мы смотрим спорт по телевизору, будь то футбол, баскетбол или хоккей, мы слышим, как кто-нибудь говорит: «Он усилил свою игру».
2: Да.
3: Вот это мы имели в виду, когда говорили о том, что мужчина должен сделать шаг. Мне кажется, что мужчинам сегодня нужен кто-то в их жизни, кто призовет их сделать этот шаг из отрочества и подросткового возраста к настоящей мужественности, чтобы быть теми, кем Бог их сотворил.
2: И мы уже признали, что Бог, кажется, подогревает эту тему в нашей культуре сегодня.
3: Да. Интересно даже то, что многие христианские организации, группы и церкви поднимают один и тот же вопрос.
2: Вопрос определения мужества. Что значит быть мужественной с библейской точки зрения?
3: Мужество – это исполнение своих обязанностей, несмотря на страх. Но это не значит, что вы не должны испытывать страха. Мне, например, нравится спрашивать людей: – какой самый смелый поступок вы совершили в своей жизни? Интересно было бы послушать на него ответы. Люди говорили о решении, которое пришлось принять на работе, отказаться идти на обман, даже под угрозой увольнения. Кто-то оставил свою работу и пошел за мечтой. Кто-то защитил еще не родившегося ребенка и помог устроить его в приемную семью. Один молодой человек ответил, что для него это было отвернуться от порнографии. Но чаще всего в ответе фигурирует отец отвечающего. Например, если человек шел своим путем, а не тем, который казался правильным его отцу. Что-то в наших родителях

0: такое есть. Мы хотим дать отпор родителям и отстаивать свое мнение в том, что, как мы думаем, Бог хочет, чтобы мы сделали. Это призыв к мужеству в жизни мужчины.
1: Но это необходимо делать уважительно. Есть что-то особенное в том, когда вы объявляете себя взрослым. Когда вы говорите родителям: «Я пойду в этом направлении», вы говорите: «Я сам уже могу выбрать направление для своей жизни».
0: Я на самом деле думаю, что это явление приводит, как ты сказал, к взрослой жизни, когда мы отстаиваем свое мнение и говорим: «Я уже взрослый человек, у Бога есть план для меня. Я уважаю вас, но я буду послушен Богу, который призвал меня к этому».
1: Ты как бы выстроил схему движения мужчины от отрочества. И папы могут помочь в этом своим сыновьям, указав им правильное направление и призвав их на верный путь далее к подростковому возрасту, который полон различных ловушек, которые надо помочь им обойти, чтобы они могли прийти к зрелой мужественности.
0: И каждый мужчина должен понимать, что его сын крайне нуждается в участии в его жизни в этот период времени, а не умывать руки и сказать: «Я все сделал, теперь он подросток, и мое влияние на него подошло к концу». Нет, это не так. Придет время, когда ваше влияние значительно уменьшится, но до того момента мы подталкиваем мужчин, протягиваем руку юношам-подросткам и призываем их сделать окончательный шаг в мужскую жизнь, стать действительно мужчиной и уйти от прелести ребячества и мальчишеского поведения, не пытаясь слишком продлевать юношеские годы.
1: Если мужчина призовет юношу встать окончательно на путь мужественности, то он должен стоять там сам и знать, что это такое. И как мы уже говорили, многие мужчины просто не знают, что это такое. Ты сказал, что это значит взять на себя ответственность, а не склоняться к пассивности. Эта инициатива начинается с проявления духовной инициативы. А это значит быть духовным лидером в брачных отношениях, дома и в обществе. Неженатый мужчина также может быть духовным лидером в своем окружении, будь то дома или нет. Но это уходит за пределы духовной инициативы, не так ли?
0: Да, это уходит в область защиты. Защиты своей собственной жизни, жены, детей и семьи. И я считаю, что некоторые мужчины призваны защищать и свое общество. Они призваны изменять то место, где они живут, церковь, в которую ходят, возможно, даже свой город или страну. Но я верю, что мужчины призваны защищать тех, кого преследует зло. И я хочу прочесть вам одну цитату. «Все, что необходимо, чтобы зло восторжествовало, это чтобы хорошие люди ничего не делали. Да я и сам жалею, что в свое время не стал выражать несогласие с некоторыми вещами. Будучи неженатым, я не противился давлению сверстников и плыл по течению. Я стыдился зла, которое я поддерживал и в котором принимал участие. Будучи женатым, в начале совместной жизни я не защищал свою жену, когда у нас на протяжении 10 лет родилось 6 детей. Я не защищал ее от требований и ожиданий окружающих, которые понятия не имели, какой груз на ней лежит, а я должен был защитить ее. Все мы совершаем ошибки, о которых мы можем со временем жалеть. Но смотря вперед, ключевой вопрос заключается в том, как вы будете защищать свою семью сегодня, как вы, будучи мужчиной, возьмете на себя ответственность и не дадите злу шанс одержать триумф в вашей семье.
1: Одна женщина сказала: «Мы живем в мире, который говорит о равенстве полов и их нейтральности. Но каждый согласится с тем, что в городе есть места, куда вы не отпустите девушку одну. Она пойдет туда в сопровождении того, кто защитит ее». Идея, что мужчина должен быть защитником, уходит корнями далеко вглубь веков. Я думаю, она находит отклик в сердцах как мужчин, так и женщин.
0: Так и есть. Я хочу перечислить несколько принципов, чтобы наставить мужчин в том, как защищать своих жен и семьи. Первый – защищать свой брак. Я не встречаюсь с женщинами наедине нигде. Я бываю наедине только со своей женой. Я не встречаюсь в своем офисе с женщинами при закрытых дверях. Я оставляю двери открытыми, чтобы ни для кого не было секретом, что происходит в моем кабинете. Будучи мужчиной, вы должны знать, как показать своей жене, что вы защищаете ее и бережете ваш брак и отношения. Некоторые из этих вещей могут нам казаться незначительными, но для наших жен это выстраивает крепкие стены вокруг наших отношений и брака. Ваша жена понимает, что вы мужчина, вы берете за нее ответственность на себя, и вы будете защищать ваши отношения.
1: То есть мужчины должны брать на себя инициативу, чтобы железобетонно защищать свой брак. Как еще проявляется эта защита в жизни мужчины?
0: Есть еще один способ, о котором я забыл. Мы с женой устраиваем романтические вечера по воскресеньям. И пока растили детей, и сейчас, когда дети уже взрослые, и мы можем устраивать такие вечера каждый день, мы уделяли время тому, чтобы сохранить и охранять свой брак, когда растили детей. Многие наши слушатели переживают сейчас самые непростые времена в семейной жизни. И я хочу призвать слушающих нас отцов найти няню на один вечер, если вы хотите сделать своей жене отличный подарок. Некоторые из них будут просто в восторге. Они скажут: «Ты нашел няню, чтобы мы могли поехать куда-нибудь, провести время наедине друг с другом, поговорить?» Это очень важно, когда мы говорим о защите своего брака. Также, говоря о защите семьи и детей, некоторые семьи уделяют выходные своим 11-13-летним детям, чтобы поговорить с ними о чистоте. Нет ничего лучше, чем когда отец проводит время со своим сыном и разговаривает с ним о давлении сверстников, о самоуважении, о том, какое место занимает Бог в жизни молодого человека, о сексе и как далеко могут зайти его отношения с девушкой до брака, а также помогая этому молодому человеку установить духовные и нравственные границы в жизни. Мальчик 10-13 лет нуждается в отце, который сможет открыто поговорить с ним обо всем этом. Ему не надо, чтобы отец отошел на второй план, и вместо него его учил этот мир.
1: И на самом деле у папы здесь очень жесткая конкуренция в лице друзей его сына, культуры, влечения в сердце и жизни ребенка.
0: Средства массовой информации, у которых есть доступ к жизни вашего ребенка. Если когда-то и было время, когда мужчина должен был положить обе руки на плуг и идти, не оглядываясь, зная, куда он идет и что делает, то это особенно сейчас касается брака и детей. Он должен помогать сыновьям вырасти молодыми людьми, которые понимают, что такое половое влечение и что произойдет с их телом до того, как это произойдет, чтобы они не были застигнуты этим врасплох.
1: Верно. Вы должны быть на страже, вы должны участвовать в этом, вы должны знать, что грядет. И это касается не только предподросткового возраста, это касается всего подросткового возраста.
0: Да, наши сыновья нуждаются в нашем участии, особенно что касается таких вопросов, как порнография. Не спрашивать, видели ли они что-нибудь, а спрашивать, что они видели. Если вашему ребенку 13 лет, то я должен вам с сожалением сообщить, что, скорее всего, он уже ознакомился с некоторой разновидностью порнографии. Я бы предпочел, чтобы мой 13-15-летний сын рассказал мне, что он видел, чем скрыл это от меня, и никогда бы не стал говорить об этом мне или маме, и это привело бы его в замешательство. Я бы предпочел, чтобы он поговорил об этом со мной открыто, чтобы мы могли обсудить это. Мы можем поговорить о соблазнах. Мы можем начать обсуждение, которое вы видите в 4 и до 7 главы книги «Притч», где отец дает советы и наставления молодому человеку на тему блудницы, проститутки и о том, кто соблазняется ее нарядами, ее взглядом и ее приглашениями.
1: Как отец должен защищать свою дочь в подростковые годы и дальше?
0: Я уже говорил об этом, но я считаю, что отец должен проводить беседу с молодыми людьми своей дочери. Я сказал молодым людям: «Да». Потому что, скорее всего, у нее будет их несколько. Я уже рассказывал о том, как я беседовал с молодыми людьми моих дочерей. Молодые люди сегодня нуждаются в отцах, которые будут обязывать их и ожидать от них достойного и уважительного отношения к своим дочерям. И суть здесь в том, что мы, отцы, должны участвовать в жизни своих детей. Одна из больших областей этого участия – это отношения с противоположным полом. Я также думаю, что отцы должны уметь поговорить по душам с молодыми людьми, которые просят руки их дочери. Я сказал молодым людям, которые приходили просить руки моей дочери, что они могут просить меня, но они не получат, пока не встретятся со мной, и мы не проведем 4 беседы о тех проблемах, с которыми они столкнутся, когда женятся. После того, как они поженятся, эти разговоры будут запрещены, пока молодой человек сам не попросит вас поговорить об этом. Но пока он не добился своего, для вас, как для отца...
1: Двери распахнуты настежь.
0: Они не только распахнуты, но это наша ответственность, как отцов, защищать своих дочерей перед тем, как эти молодые люди добьются их руки. И в данном периоде они скорее воспримут от вас что-то, чем когда вы станете их тестем.
1: Главное, что хорошо будет запомнить из бесед этой серии, так как это то, что мужчина играет роль защитника. И это часть настоящей, отважной, зрелой мужественности. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
2: Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!